0: 7 часов на среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Администрация Нижнего Тагила спустя годы ожидания в одностороннем порядке расторгла контракт на разработку проекта реконструкции плотины на улице Челюскинцев. Теперь чиновникам придется заново искать подрядчика. О воплощении проекта, вероятно, стоит забыть на несколько лет. С июля 2022 года проект реконструкции готовили специалисты екатеринбургской компании «Уралкомплектнаука», но то и дело у подрядчика возникали сложности, и сроки сдачи документации переносились. Вместе с ними откладывалось и начало ремонта. В Свердловскую область доставили свыше 96 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита для жителей от 60 лет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Сейчас препарат распределяют между учреждениями, в том числе Нижнего Тагила. Бесплатную вакцинацию пожилых уральцев начнут делать на следующей неделе. Сделать прививку против клещевого энцефалита можно в течение всего года. Самое главное после этого исключить возможность встречи с клещами в течение 2 недель, пока после введения вакцины вырабатываются антитела и формируется иммунитет. С начала сезона в регионе зарегистрировали уже более 12,5 тысяч укусов клещей. Уралгидромедцентр выпустил экстренное предупреждение о заморозках в Свердловской области. По данным синоптиков, ночами 21 и 22 мая температура в воздухе и на поверхности почвы может опуститься до минус 2 градусов. В Нижнем Тагиле тоже будет холодно, лишь плюс 2. Днем прогрев достигнет плюс 20. Более холодную воздушную массу в регион принесет атмосферный фронт, который сейчас проходит через Свердловскую область. В российских школах с 1 сентября 2026 года начнут преподавать профиль «Искусственный интеллект». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. По его словам, школьники будут изучать профиль в рамках уроков информатики углубленного уровня. Как отметил Кравцов, вектор развития образования задает Всероссийская олимпиада школьников. Министр подчеркнул, что профиль «Искусственный интеллект» включили в олимпиаду по информатике. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 18 градусов, солнечно, ветер северный до 2 метров в секунду, атмосферное давление повышено.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Всем доброе-доброе утро!
2: Доброе утро, привет!
1: Сегодня привет. У нас наконец-таки 22 мая, а это что? Это пятница, время, когда уже работать-то особо и не хочется, хочется отдохнуть, и последний такой рабочий денек воспринимается как что-то успокаивающая душу. 7.09 на наших эфирных. С вами в студии Алексей Подольский и Александр Данилов. Будем сегодня обсуждать о том, как вообще в такой день можно немножечко, так скажем, схалтурить или же пораньше уйти с работы. Вот я, например, всю неделю учился, и сегодня опять меня настигла та же самая участь. Я побегу за справкой, и вот пришлось немножко даже отпрашивать.
2: Лёха, ну ты просто выдал все, что, всю базу выдал, а? Просто я даже молчу, ничего сказать не могу. Всем доброе утро, привет. Вот кто, видимо, отдыхал, кто выспался, а? Все рассказал. Главный ленивец, а не Эко-радио, уже уходит с работы. На работу прийти не успели, уже думаем, как уйти на работу. Как уйти? Ну, надеюсь, что у вас не такие мысли. Надеюсь, что вы все-таки, во всяком случае, для начальства вы говорите, нет, мы пришли работать, и никто не думает о выходных. Ну, пятница, все равно, да, классный день.
1: Да.
2: И как финал, раз... Финалочка рабочего дня. И... Хотя кто-то же работает по шестидневке.
1: Да,
2: у кого-то два через два.
1: Кто-то вообще не отдыхает никогда, постоянно работает.
2: Разные жизненные ситуации. Так что привязка к пятнице, наверное, не очень хорошо, но зато. Погодка хорошая. Да. Настроение классное. Тот, кто рано встает, тому, как говорится, жизнь улыбается.
1: Абсолютно верно. Единственное, ветер немножко такой северный, холодный, но ничего страшного. Мы уже привыкли с вами, все-таки мы люди северные.
2: Да, прохладец. Да? Прохладец всегда бодрит по утрам. Как, да. и утренний кофе. С вами два человека, которые сегодня олицетворяют кофе с молоком. Алексей сегодня в черном, и я сегодня в белом. Ну и на этой, наверное...
1: Такой инь-янь получается. Да. Надеемся, что сегодня это объединение сработает и поднимет вам настроение. Ну а что еще можно сделать? Так это новинка от Marshmallow и Portugal The Man.
2: Marshmallow тоже, это же зефирка.
1: Да, зефирка, как раз ее поджарить, когда можно будет разводить костер, и вообще будет шикарно, вкусно.
2: Поджаривал зефирку одну, не получилось.
1: Поджариваем, запиваем кофе и проводим это утро.
2: Поехали уже, включай музыку уже, давай, хватит, давай послушаем, просыпайся.

0: Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмото Тагил» Свердловское шоссе 43.
2: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
7: Покупайте выгодно. Подарки на последний звонок в светофоре. Орхидея Фаленопсис. Всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
8: Нижний Тагил. 2026 год.
9: Своевременный шиномонтаж, уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосеть РФ.
10: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.
1: Ну, на самом деле, уже продолжается, а не начинается, да, у нас уже, получается, почти мы к середине часа идем. Привет всем снова, проснулись.
2: Бодримся,
1: кофе заварили и сразу же подумали, придя на работу, а как бы этот день-то скоротать побыстрее, чтобы уже где-то пойти. Ведь сегодня же короткий день, сегодня же пятница, ура, еще не начали работать.
2: Вот. Ну и хорошо, да, что уже наконец-таки эта пятница наступила, неделя пролетела быстро, ну, как в принципе и всегда.
1: Ты вот... все успел на этой неделе?
2: Я все свои долги ходил, сначала одно, потом другое, по итогу вчера привез, а там нету направления, нужно печать поставить, вот это вся вот. Бюрократия.
1: Бюрократия, вот берите пример и настрой с Алексея Подольского, а сегодня он пришел, говорит, у меня там еще куча, мне надо распечатать, мне надо, можно я уйти, я пораньше. Вот так вот. Вот так нужно организовывать свой день, чтобы поменьше быть на рабочем месте.
2: Да, график просто забитый абсолютно. Сначала туда. Потом еще мне сегодня мебель должна приехать.
1: Ладно.
2: Просто делюсь своей вот этой...
1: Ой, господи, делюсь. Так, я тоже сегодня немножко на новом месте. Тут обложился с этими планшетами. Сегодня я на другом месте работаю. Обложился планшетами. Слушайте, чувствую себя как обезьянка с гранатой просто. Как в мультике. Все что-то тут летает, крутится.
2: Да, и... Самое забавное, что вчера было про кнопки, и ты сидел за кнопками, а сегодня вот, за сенсором.
1: Вот, я к этому, да. Сегодня за сенсором, прямо как будто обезьяна в космосе просто. Вчера, кстати, спасибо нашим слушателям, которые написали комментарии, мы прочитали про микроволновку, про холодильник, про стиральную машину. Не могу сейчас открыть контакт, потому что сенсоры не работают.
2: Сейчас я
1: не могу
2: это
1: прочитать,
2: сделаю.
1: Прочитать, да, про сенсоры, потому что сенсоры не работают, и отклик этих планшетов очень медленный.
2: Про стиральную машину, микроволновку, холодильник и большой такой комментарий Екатерина Лежнина написала нам вообще, то что она говорит, были молодыми девчонками, пошли гулять, время еще не позднее было, часов 6-7 вечера, и там, ну в общем, большая история.
1: Да. Зайдите нам в группу во ВКонтакте, прочитайте сами. Да. Ну и обратите внимание на сегодняшний опрос. Мы сегодня как будто бы думаем, а что можно сделать для того, чтобы уйти с работы пораньше? Легально, конечно же, легально. В пятницу, почему бы не воспользоваться таким лайфхаком, тем более впереди.
2: Кстати, у нас уже...
1: Сегодня можно отдохнуть.
2: Уже есть комментарии. Сергей Гладких написал, способ есть не ходить на работу по понедельникам и пятницам. А какой способ? Не уточнил. Он просто написал, что есть способ.
1: Сергей, ну это нам очень интересно. Какие способы, почему вы начали говорить А, говорите, пожалуйста, и Б. Ладно, все это продолжаем в следующем, чуть-чуть попозже, в следующие минуты, так скажем. А сейчас музыка. Что у нас там? Так, что-то знакомое заиграло.
2: Да, hello, песня, да.
1: Привет, приветик, пятница. Приветик, хорошее настроение. Поехали, делай громче.

0: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
1: Ой, что-то мы начали обсуждать, то, как пораньше уйти на с работы.
2: На работу, вот это оговорочка по Фрейду, как пораньше уйти на работу.
1: Да, и как подольше на ней остаться. Вообще, на самом деле, самое

0: трудолюбивой страной, насколько я знаю, признан Китай, там они постоянно перерабатывают, вообще не отдыхают толком, и поэтому они, наверное, и разрабатывают технологии, которые потом в дальнейшем могут всю эту работу за них выполнять. Вот и тут наткнулся на новость, что сейчас уже даже искусственный интеллект стрижки делает, сразу анализирует форму твоей головы, все там чик-чик-чик делает, и вообще прикольно получается. Как думаешь, нас роботы с тобой заменят?
1: Ну, роботы когда-нибудь всех, наверное, заменят. Есть такая теория, что сингулярность уже вообще не за горами, точка сингулярности. Но, а что, слушай, я знаю, что обувь делают. Это приходишь, тебя сканируют форму стопы, ты ставишь на тебя этот самый 3D-принтер уже тебе кроссовок на тебе напечатал. Почему бы и на голове не выстригать?
0: Да, вообще, мне кажется, удобно. Тем более, идеальная стрижка, она всегда под форму головы подбирается. Я никогда не мог понять, какая у меня форма головы там.
1: Да, постоянно. Ты вообще приходишь... А помнишь, как раньше приходишь? Так, меня подстригите... А, да, площадка бокс.
0: Виски сейчас... прямые, косые.
1: Ну, вот все, здесь вот, да, сам не знаешь, а как что быть вот действительно, что тогда интеллект за тебя будет решать, как постригаться? Потому что, ну, мы же по факту приходим, такие, ну, вот здесь вот чуть-чуть, ну, вот там вот немножко, ну, вот тут как бы на свое усмотрение, а так давайте вообще посмотрим, как оно там вообще получится.
0: Ну, да, он решает, что тебе лучше всего подойдет. Он за тебя выбирает. Так что это не всегда хорошо.
1: Как, ну, интересно, он поймет, если ему вот так вот объяснить, да? Ну, здесь вот где-то так вот так вот, туда чуть-чуть, ну, тут понял же, как бы, что я имел в виду, да? Ну, вот, а вот там вот, как у этого, вот сделайте вот такое же, чтобы потом выглядел как Брэд Питт.
0: Да. Челку оставить здесь немножко покороче, убрать с боков и все. Но мне кажется, нет, не поймет он. А если...
1: Далеко еще ему, да? Тем более, братья китайцы не такие сообразительные, да?
0: Ну, ничего, там они потом, мне кажется, усовершенствуют.
1: Нет, я надеюсь, что никто это сейчас не воспринял как плохо. Китай, конечно, это молодцы, чудо, да. это чудо-чудное, диво-дивное.
0: Они просто идут слишком вперед, быстро идут, и порой немножечко, да, могут возникать ошибки в технологиях, потому что они прям быстро-быстро хотели сделать.
1: Кто идет, да, непроторенной тропой, тот попадает, да, может где-то и наступить в что-то.
0: Да, а с другой стороны, на ошибках учатся, лучше совершить ошибку и что-то сделать.
1: И уйти с работы пораньше. Ну а что, кстати, отличный легальный способ, да, пришел такой, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, что-то немножко подкосячил, я пошел исправлять. Извините, мой ноутбук не работает. Я дом или у меня что-то случилось дома, это была ошибка, что я сегодня пришел в пятницу. Простите, мне нужно пойти домой. Поймите и простите.
0: Пожалуйста. Да, а сейчас Эйва Макс расскажет, что она как-то сделала don't click play, возможно, она как раз-таки нажала не туда, куда-то.
1: Не,
0: да?
1: Расскажет, что она сделала, что делать диджею. Не нажимай кнопку, диджею поет она.
0: А я сейчас сделаю погромче.
1: Да, не будем нажимать, но мы убавим фейдер. Добавим.

0: Это радио. Реклама.
1: Ну все, началось, пора бежать!
2: Что началось? Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQ J6!
3: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама. ООО «Тагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону +7 343 547 18 07.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.
1: Бежит, он бежит. И обязательно добежит. Уже добежали, уже до пятницы, уже добежали, уже впереди уикенд, и погодка сегодня шепчет, и на выходные тоже классно будет, так что...
2: А у меня, кстати, была другая аналогия, что он говорит, добегу, это и одна из причин, чтобы уйти из работы пораньше, что я к любимой своей побежал, и бежит он, бежит с работы пораньше, чтобы встретить ее, ту самую, которая ему душу согреет.
1: Вот молодежь, да, конечно, к любимой, вот, а любимка, все, тестостерон, гормоны работают, да.
2: Да, тем более, вот как раз-таки в такую погоду. Это
1: ну, вообще... вот думаем уже там пойти поесть, шашлычки пожарить, там, еще что-то в этом роде, там, в кафешечку завалиться, там, в барчик сходить.
2: А у нас гормоны кипят, потому что еще нужно столько всего прожить. А потом уже, не знаю, к скольки годам люди успокаиваются,

0: меняется там к 30, к 40.
1: Да кто-то и... Знаю тут людей, которые 60-70 еще это. О, бродижи играют, пошли. Еще бегают. Так, ну что же, пятница, мы идем на работу, конечно, классно, что она наступила. Но тут вот говорят, что можно пораньше уходить, научный аргумент. Ссылаемся на исследования. То есть приходим на работу, говорим: так, я все знаю, я слушал Экорадио, там они всегда говорят, что по прогнозам ученых, что там какие-то ученые провели очередное исследование, и говорят, что ученые доказали, что каждый час, проведенный в офисе после 3 часов дня в пятницу, снижает продуктивность на 200%, и чтобы не вредить компании, ну вот не, я вот забочусь о компании, вот не надо меня держать, отпустите меня в 3 часа пораньше домой, или, может быть, даже лучше в 2, а может, вообще в обед я уйду, а? Ну, вообще я буду вредить, как бы, это же хуже, да, продуктивность падает у меня, зачем я буду портить статистику?
0: Да, научно доказано.
1: Ну, это не научно доказано, это сейчас шутка была. Это все сейчас была шутка, да, не все, что мы читаем, что по прогнозу ученых, является правдой. Вот это было отсебячено. Так, ладно, лично я такие придумываю способы уйти. Ладно, уходим на музыку, дальше у нас гороскоп после рекламной паузы.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на «Эко-радио». Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я

0: Я водитель. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Ну и попал я вперед.

0: теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
1: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
3: Ну все, началось, пора бежать!
4: Что началось? Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6!
5: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта, указана цена JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону +7 343 547 1807.
6: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
7: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
8: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон

0: 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Гороскоп на Эко-радио.
3: Пятница принесет ощущение движения, будет сложно сидеть на месте, захочется встреч, разговоров, но а более подробно про каждый знак расскажем прямо сейчас.
4: Итак, Овны, не тратьте силы на споры, направьте их в дело. Овны, сегодня вы будете особенно энергичны и настроены на активные действия.
3: Тельцы, позвольте себе немного легкости и импровизации. Пятница поможет отвлечься от рутины и посмотреть на привычные вещи по-новому.
4: Близнецы, используйте день для знакомств и полезных разговоров. Сегодня вас ждет насыщенное общение и неожиданные новости.
3: Раки, не прячьте чувства, они многое подскажут. Эмоции могут меняться быстрее обычного, но это поможет лучше понять себя.
4: Львы, используйте харизму для важных встреч и разговоров. Сегодня вы легко окажетесь в центре внимания. Люди будут тянуться к вашей энергии.
3: Девы, не бойтесь отступать от плана. Пятница может нарушить привычный порядок, но именно это принесет свежие идеи.
4: Весы, напомните себе... Нет, вот так вот. Напомните о себе тем, с кем давно не разговаривали. Сегодня хороший день для общения, встреч и восстановления старых связей.
3: Скорпионы, обращайте внимание на детали, они сегодня важны. Пятница может принести неожиданную информацию или интересные совпадения.
4: Стрельцы, не отказывайтесь от спонтанных предложений. Сегодня вам особенно захочется движения и новых впечатлений.
3: Козероги, закройте важные задачи и не оставляйте работу на вечер. День подойдет для завершения рабочих вопросов перед выходными.
4: Водолеи, доверьтесь вдохновению, оно приведет к интересным решениям. Сегодня могут появиться необычные идеи и неожиданные планы.
3: Рыбы, замечайте хорошее, его будет больше, чем кажется. Пятница будет мягкой, эмоциональной и насыщенной на приятные мелочи.
4: Все как доктор прописал.
3: Да.

0: 8 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле День защиты детей отметят ярким музыкальным праздником. 1 июня на фестивале «Аккорды лета» соберутся почти 500 молодых музыкантов из 8 городов и поселков Свердловской области. Духовые оркестры и ансамбли мажореток выступят на нескольких площадках, сообщили в Нижнетагильской филармонии. Впервые «Аккорды лета» соберут 18 коллективов. Дебютируют тагильские коллективы оркестр «Флейт», «Мелодии ветра» и духовой оркестр колледжа искусств. В 13 часов 10 минут праздник на Театральной площади откроет эстрадно-духовой оркестр «Тагил Бэнд». В Свердловской области завершилась весенняя акция «Монетная неделя». За две недели свердловчане сдали больше миллиона монет общим весом 4,7 тонны, рассказали в Уральском главном управлении Банка России. Общая сумма собранной мелочи составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. К акции присоединились более 1000 точек приема, офисов банков и супермаркетов. Самыми популярными оказались монеты номиналом 10 рублей, более четверти всей сданной мелочи. Еще около 20% пришлись на 10 копеек, а третье место заняли рублевые монеты, 17% от общего количества. Как отмечают организаторы, «Монетная неделя» помогает вернуть в оборот мелочь, которая часто годами хранится дома в копилках и ящиках. В Свердловской области сократилось поголовье сельскохозяйственных животных. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата по итогам января-апреля 2026 года. Так, количество овец и коз снизилось на 13,6%, крупного рогатого скота на 6,4%. Также незначительно снизилось поголовье птиц и свиней. При этом производство яиц, наоборот, выросло на 8%. Основной объем производства мяса, молока и яиц по-прежнему обеспечивают сельскохозяйственные организация. Спектакль «Каштанка» Театра кукол Нижнего Тагила получил награду международного фестиваля «В гостях у Арлекино», который проходит в Омске. Приз за лучшее художественное оформление спектакля присудили художнику-постановщику из Москвы Светлане Рыбиной. В этом году зрителям фестиваля представили 17 постановок из России, Ливана, Китая, Бразилии, Беларуси, Казахстана. Тема этого года – герои, люди, куклы. Поэтому в программу вошли спектакли по легендам, преданиям и произведениям классической литературы. Спектакль «Каштанка» «Штанка» по произведению Антона Чехова поставила режиссер Ольга Штырляева. Над постановкой также работали композитор Алексей Сидорцев и художник по свету Максим Сергачев. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 24 градуса, облачно, без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро у нас.
1: День начался. День начался с улыбки.
2: Да, сразу же хорошее настроение.
1: Прямо сразу, утром проснулся и сразу хорошее настроение.
2: Да нет, конечно, далеко не сразу, но потом, когда выходишь на улицу, когда видишь, как все вокруг красиво, как все сверкает, сияет, вкусно пахнет, то... Отличное настроение, оно появляется само собой. А если нас еще кто-то слушает, я думаю, у них вдвойне хорошее утро.
1: Да, уж лето это прекрасно.
2: Да, ну еще сегодня пятница,
1: привет,
2: да.
1: Привет всем, здесь вяленые томаты, да. Алексей Подольский, Александр Данилов.
2: Да.
1: Александру Борисову респект за его отсылочку. Мы поняли, омаж. Прикольно.
2: Очень интересно. Я тоже гляну, никак у меня не получалось это сделать. Ну, а вообще, раз сегодня пятница, для кого-то это уже праздник, да, что рабочие будни подходят для конца. А вот, например, помимо этого всего, у нас же и другие еще праздники есть, которые мы всегда в начале часа...
1: Ну, конечно, каждый день праздник. Проснулся, как говорила моя бабушка, проснулся, жив-здоров, и, слава богу, уже праздник.
2: Это самое важное.
1: Вот, да. Сегодня, если ты проснулся, думаешь, о, так мне уж как будто бы день сокращен, возможно, у кого-то, то и, конечно же, радуешься больше. Ну, а какие традиционные праздники сегодня у нас отмечаются? В принципе-то ничего особо, я вот смотрю, интересного, честно говоря, такого глобального нету.
2: Да, день винегрета, например.
1: Винегрет, он помогает при...
2: Когда... Пищеварение?
1: Да. Да, когда, да.
2: Как и любые... Как любая, да, где есть свекла.
1: Я думаю, это лучше к вечеру не злоупотреблять этим, да. Сегодня отмечается день Никола Чудотворца.
2: Ого.
1: Ну, точнее, он... Слушай, у меня какая-то клубника открылась. Я хотел про Никола Чудотворца открыть, а у меня тут... Вот это сенсоры, вот все. Представляешь, было открыто все, что нужно.
2: А теперь резко все
1: поменялось на клубнику, да. Никола Вешний сегодня. Никола Вешний, праздник такой, ну, в широких кругах общественность его знает как Николай Чудотворец.
2: Конечно. Он 939 лет, я смотрю, этот праздник отмечается.
1: Там не за памятные времена, тогда еще письменности не было, кажется, когда это все уже началось, вся эта история. Могу ошибаться. Это сегодня, что самое-то главное? Что самое-то главное? Парни, девчонки, у кого еще второй половины нет, кто еще мечтает, а ну вообще думает, сегодня, оказывается, самый тот день, когда нужно привлекать и свою вторую половинку. Сегодня можно делать всякие заговоры, просить, что нужно. Николай Чудотворец покровительствует трудолюбивым людям.
2: О, значит, наоборот, нужно пораньше с работы не уходить, надо до конца.
1: Вот, да, тем, кто трудится. Вот, ну и, соответственно, если что-то хотите, то можно у него попросить. Ну, все связано такое, положительное. Что, возвращаясь к девчонкам. Девчонкам, парням, да. Раньше говорили, росинка к росинке, где моя половинка. Я думаю, что сейчас уже не так актуально, можно сказать. Копилка-копилка, где ходит моя половинка. Николай, подскажи ко мне, поскорее ее приведи. Станем единым целым навсегда. Не разъединит до нас никакая беда. Вот такой заговор с утра. Делайте, думайте, чтобы вам пришла ваша вторая половинка, и все у вас будет хорошо.
2: Ну, надо еще его найти обязательно, да?
1: Кого?
2: Ну, заговор.
1: Вот я сейчас сказал, копилка-копилка, где ходит моя вторая половинка? Николай, подскажи мне его, поскорее приведи.
2: О, все, запоминайте, записывайте с листочками, если кто-то там сидит.
1: Да, вторую половинку найдете, приходите к нам, поделитесь фотографиями, мы с вами вместе порадуемся за вас.
2: Да, ну, а чтобы еще вот сейчас ваш заговор проходил, так сказать, бодро, чтобы вас лучше всего услышали, это нужно новинку послушать, обязательно «Елка», «Проще» у нас сейчас будет.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ну все, началось, пора бежать.
2: Что началось? Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQ J6.
3: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама. ООО «Тагил Авто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону +7 343 547 1807.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ой.
1: Когда тишина говорит громче, чем слова, это Silence,
0: да.
1: Delirium. Крутейшая композиция, да?
0: Ну да, классно. Вот такое техно прикольное, кочевое. Как раз то, что утром нужно, чтобы взбодриться и для того, чтобы до конца все-таки
1: и подумать вообще о своей жизни. Вообще, что я хочу сегодня, что я хочу от жизни, да? А да. Если я не тружусь, то Николай Чудотворец мне скажет, что эх ты, лентяй, давай-ка ты возьми-ка за голову, может быть, что-то и поменяется в жизни.
0: Ну а чтобы трудиться было в радость, у меня специально есть информация на правах. Да, есть информация на правах рекламы.
1: Кто ищет работу, внимательно.
0: Да. Сеть агромаркетов Урал Сельмаш, запчасти для тракторов и сельхозтехники открывает новый магазин в Николо-Павловском и приглашает на работу продавцов-консультантов. Официальное трудоустройство, зарплата от 60 тысяч рублей, адрес село Николо-Павловское, улица Ленина, на автозаправке Атом Ойл, и подробности по телефону 8 904 987 38 38.
1: Так, быстро потараторил. Давай-ка да. Еще раз номер телефона.
0: 8 904 987 38 38. Я думаю, прекрасная возможность себе найти работу, тем более вот в Николо-Павловском, да, где такой
1: чистый воздух,
0: да.
1: Птички
0: потом
1: поют.
0: После работы искупнуться.
1: Машины мимо проезжают.
0: Ну да, а что еще я хотел, знаешь, сказать? Вот у меня вот мысль возникла,

0: обсуждаем мы, да, что отдыхать хочется, а вот у испанцев, у итальянцев, у них там сиесты, фиесты всякие.
1: У них там тоже разные мысли возникают, особенно после обеда, да. Отличная мысль после обеда – подремать.
0: Да, прекрасно. И,
1: ну вот, еще бы наши законодатели услышали, возможно, тоже ведут. У нас скоро 4-дневка убавление, скажут еще «дремайте», «дремите», «дремлите», господи.
0: Ну, мне кажется, вот ты думаешь, что это хорошо, да, когда сиеста-фиеста, поспал, да, набрался сил.
1: Отлично, я считаю, что это надо на законодательном уровне ввести.
0: А почему-то вот многие наоборот думают, что тогда народ обленится, вот они будут.
1: Ну там же не целый час, там же там полчасика взремну, полежал, отдохнул и прекрасно себя чувствуешь.
0: Полчасика.
1: Я во всяком случае говорю по личному опыту. Ничего не навязываю, но по личному опыту. В обед, после обеда. Если есть возможность, она бывает. Во всяком случае, мы ее стараемся себе обеспечить.
0: Да, просто когда...
1: Выключаешь все гаджеты. И все, прекрасно себя чувствуешь. Главное не переспать. Долго не спать.
0: Просто русские туристы, когда туда приезжают, часто жалуются, что в магазин не сходишь, все спят, все уже и рано закрываются. Все, так что...
1: Просто надо быть это... Знать особенности...
0: Да, и жить в соответствии с биологическим ритмом тогда.
1: Ну ты прям сказал же. Давай на музыку послушаем. У нас еще впереди там много чего интересного. Я тут еще про клубнику хочу рассказать. Наткнулся на новую новостюшку. Листал гороскоп, а каким-то образом сенсор сам меня вот тут на клубнику вывел.
0: Может, это и к лучшему.
1: Ну, оказывается, ничего себе важная информация. Давай после песни расскажем это. Парочку послушаем композиции.

0: Вот это номер на Эко-радио.
1: Приветствуем вас, дорогие автолюбители. Сегодня у нас последняя возможность на этой неделе выиграть подарок. Поэтому я запускаю генератор случайных чисел, а Саша меня остановит и...
2: Стоп.
1: И сегодня это комбинация 797, а также ее другие разновидности 779 и 977. Если у вас именно такой автомобильный номер, то звоните нам по телефону 41 66 66, и мы с вами пообщаемся, вручим подарок и просто поздравим. Да, а пока что, можно обсудить вот эту самую новость про клубнику, которую ты ранее озвучил. Что там?
2: Да, пока мы ждем обладателя номера 797, либо его комбинации, про клубнику наткнулся совершенно случайно. Представляешь, оказывается, не вся клубника та, что клубника. Ну, в смысле, не все, что написано на этикетке, является правдой.
1: А что же там такое?
2: Да, в общем, эксперты сказали, ну, эксперты, тут конкретные имена указаны, но не буду говорить. Продавцов нужно... Сейчас люди играют, оказывается, на ностальгии. Не вся клубника, которая... называется, допустим, крымская, краснодарская или еще что-то в этом роде, она действительно оттуда.
1: А она может быть на самом деле
2: откуда? Китайская. Китайская? Все Китай, да, потому что на самом деле в Крыму своей ягоды не хватает, и туда еще ее завозят, клубнику. А то, что выращивается в Крыму, может поставляться, но только в небольших количествах, поэтому надо обязательно спрашивать, ну, если вам это принципиально, откуда приехала клубника, спрашивать документы. Вот. Смысл в чем? Сейчас люди, оказывается, начали, наши производители, больше играть на патриотизме. Почему? Потому что патриотизм включился. Потому что наша отечественная, там, крымская, краснодарская и вот все в этом роде покупается лучше, чем китайская. Ты представляешь? Раньше было наоборот.
1: Раньше типа китайскую можно... больше любили.
2: Да нет, ну это во всем проявляется. И, допустим, это и в напитках там смотришь. Раньше, допустим, там французский там напиток, там итальянский. А сейчас наш, допустим, крымский, отечественный бокальчик. Ты возьмешь стаканчик кваску, я кваску имею в виду, кваску, нальешь себе, да, и какая прямо душа поет, и сердце пляшет.
1: Мне кажется, что...
2: И ноги пляшут.
1: Мне кажется, чтобы оригинальную вот эту клубнику съесть, нужно все-таки, да, действительно приезжать либо в Крым, либо в Сочи, и там уже отпробовать, потому что действительно я вот в прошлом году ездил, и, ну, по-другому ощущают

0: это фрукты, нежели ты купишь в магазине или на рынке где-то, вот, а вот туда прямо в саму глубь событий прибываешь, и все, и наслаждаешься.
1: Ну, конечно, когда ты на место прибываешь, у тебя уже там, тебя уже сложнее обмануть. Ну, хотя, ты знаешь,
0: все равно на это
1: велика Русь-матушка, да, и припасено этих на 100 лет вперед. Я имею в виду аферистов, конечно.
0: Ну, а мы пока напомним номер, который у нас играет. Это 797, а также различные комбинации 779, 977. Если у вас, друзья, такой автомобильный номер, то скорее
1: а
0: уже...
1: Если он еще и патриотичный такой, знаешь, сделанный в России, автомобиль сделанный в России, ну, опять же, знаем, из каких комплектующих, не российского производства, сколько-то процентов.
0: Но все равно.
1: Но зато патриотизм.
0: Все равно у вас...
1: Продается лучше.
0: Несмотря даже на это, есть возможность выиграть подарок, а номер, на который нужно позвонить, 41-66-66.
1: Ну, я думаю, что 797, в принципе, короткая комбинация, уже бы кто хотел, мог уже набрать, поэтому, наверное, включаем обратный отсчет.
0: Да.
1: Потому что время, как говорится, не резиновое, музыка ждать не будет, да. Уже вон пробивается, я смотрю, этот бит.
0: Как говорится, время – деньги, именно поэтому...
1: Все, сегодня подарок остается в студии ЭК-радио, это музей Поле чудес, что называется, а мы движемся дальше.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение.

0: Мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5B, строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
3: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми.

0: когда важно понимать, а не просто слышать.
1: 10-360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети, 360! О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Или в виду про то, что встречу с друзьями, о том, что нужно поскорее увидеться, да? Но как это сделать и как вообще лучше провести день, узнаем прямо сейчас.
1: Ну да, узнаем. Ну как встретиться с друзьями, я думаю, знает каждый, но на что ориентироваться. Так, гороскоп Овны. Не тратьте силы на споры, направьте их в дело. Сегодня вы будете особенно энергичны и настроены на активные действия.
0: Тельцы, позвольте себе немного легкости и импровизации. Пятница поможет отвлечься от рутины и посмотреть на привычные вещи по-новому.
1: Близнецы, сегодня используйте день для знакомств и полезных разговоров. Сегодня вас ждет насыщенное общение и неожиданные новости.
0: Раки, не прячьте чувства, они многое подскажут. Эмоции могут меняться быстрее обычного, но это поможет лучше понять себя.
1: Львы, левушки, используйте харизму для важных встреч и разговоров. Сегодня вы легко окажетесь в центре внимания. Все как вы любите. Люди будут тянуться к вашей энергии.
0: Девы, не бойтесь отступать от плана. Пятница может нарушить привычный порядок, но именно это принесет свежие идеи.
1: Весы, пришло время напомнить о себе тем, с кем вы давно не разговаривали. Сегодня хороший день для общения, встреч и восстановления старых связей.
0: Скорпионы, обращайте внимание на детали, они сегодня важны. Пятница может принести неожиданную информацию или интересное совпадение.
1: Стрельцы, не отказывайтесь от спонтанных предложений. Сегодня вам особенно захочется движения и новых впечатлений.
0: Козероги, закройте важные задачи и не оставляйте работу на вечер. День подойдет для завершения рабочих вопросов перед выходными.
1: Водолеи, доверьтесь вдохновению. Оно приведет к интересным решениям. Сегодня могут появиться необычные идеи и неожиданные планы.
0: Ну и рыбы наши замечательные. Пятница будет мягкая, эмоциональная и насыщенная на приятные мелочи. Самое главное, что нужно замечать хорошее, его будет больше, чем кажется. Вот такой прекрасный день нас сегодня ожидает. У всех какие-то необычные, да, перестроения судьбы, но при этом складывающиеся в лучшую сторону.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Слишком замудрил, да, философия.
1: Ничего не понятно, но очень-очень интересно.
0: Да, ну а чтобы было попроще, сейчас послушаем Rayo Baby от Дон Диабло, его друг.
1: Да давай, Жень, томи, включай, Жень.
2: Включайся. Утро.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 50. 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: 9 часов на среднем урале. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле День защиты детей отметят ярким музыкальным праздником. 1 июня на фестивале «Аккорды лета» соберутся почти 500 молодых музыкантов из 8 городов и поселков Свердловской области. Духовые оркестры и ансамбли «Мажореток» выступят на нескольких площадках, сообщили в Нижнетагильской филармонии. Впервые «Аккорды лета» соберут 18 коллективов. Дебютируют тагильские коллективы оркестр «Флейт», «Мелодии ветра» и духовой оркестр «Колледжа искусств». В 13 часов 10 минут праздник на Театральной площади откроет эстрадно-духовой оркестр «Тагил Бэнд». В Свердловской области завершилась весенняя акция «Монетная неделя». За две недели свердловчане сдали больше миллиона монет общим весом 4,7 тонны, рассказали в Уральском главном управлении Банка России. Общая сумма собранной мелочи составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. К акции присоединились более 1000 точек приема, офисов банков и супермаркетов. Самыми популярными оказались монеты номиналом 10 рублей, более четверти всей сданной мелочи. Еще около 20% пришлись на 10 копеек, а третье место заняли рублевые монеты, 17% от общего количества. Как отмечают организаторы, «Монетная неделя» помогает вернуть в оборот мелочь, которая часто годами хранится дома в копилках и ящиках. В Свердловской области сократилось поголовье сельскохозяйственных животных. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата по итогам января-апреля 2026 года. Так, количество овец и коз снизилось на 13,6%, крупного рогатого скота на 6,4%. Также незначительно снизилось поголовье птиц и свиней. При этом производство яиц, наоборот, выросло на 8%. Основной объем производства мяса, молока и яиц по-прежнему обеспечивают сельскохозяйственные организация. Спектакль «Каштанка» театра кукол Нижнего Тагила получил награду международного фестиваля «В гостях у Арлекино», который проходит в Омске. Приз за лучшее художественное оформление спектакля присудили художнику-постановщику из Москвы Светлане Рыбиной. В этом году зрителям фестиваля представили 17 постановок из России, Ливана, Китая, Бразилии, Белоруссии, Казахстана. Тема этого года – герои, люди, куклы. Поэтому в программу вошли спектакли по легендам, преданиям и произведениям классической литературы. Спектакль «Каштанка» «Штанка» по произведению Антона Чехова поставила режиссер Ольга Штырляева. Над постановкой также работали композитор Алексей Сидорцев и художник по свету Максим Сергачев. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 24 градуса, облачно, без осадков, ветер с западной до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Вот такое настроение у Holiday Boy. Маня его преследует этим летом, потому что гормоны, да, тестостерон играет. Но,
1: да уж, парень тоже молодой. Парень молодой, весь татуированный. Ой-ой-ой, маньяк настоящий музыкальный.
0: Рады вас приветствовать. Всем доброе утро еще раз. С вами Алексей Подольский, Саша Данилов. У нас пятница, 9.08 на эфирных. Отжигаем по полной. Вот такой динамичный бэк у нас, и под него мы говорим.
1: А это, да, почему у нас такой динамичный бэк? А потому что у нас пятница, ура! В пятницу можно пойти куда-нибудь и поплясать немножко, там, песочек-то растрясти.
0: Я сначала подумал, в песочницу можно сходить, но потом...
1: Кто-то в песочницу, кто-то куда-то еще, а кто-то потом после этого куда-то еще в песочницу. Вот так вот круговорот людей в природе пятницу и происходит.
0: Да, вот, а ты как, Саша, планируешь?
1: Мы это не планируем, мы это не приветствуем никак.
0: Ты как планируешь сегодня после работы время проводить?
1: У меня будет это, домашние хлопоты у меня будут. Шкаф повезу.
0: О, кстати, вот у меня тоже
1: ремонтом
0: мебель тоже сегодня приезжает, так что мы с тобой совпали сегодня, потому что мы кто? Инь и янь, черная и белая.
1: Вяленые, да, это вяленые томаты, доброе утро.

0: Проверенные, но еще не просроченные.
1: Немножко в теплице сегодня позагорали.
0: Да, в тепличные условия хороши. Сегодня, кстати, Николай Чудотворец отмечает, ну, как бы, День Николая Чудотворца, это он покровительствует трудолюбивым людям.
1: Да, и помогает им в любви.
0: В любви тем, кто еще ищет любовь. Да. Помогает, если вы в поиске второй половинки, то загадайте, попросите, скажите, улыбнитесь. Ну и вообще, да и что-то сделать.
1: Да,
0: обязательно. А тут, знаешь, все сидят, просят, а пойти и познакомиться первым, подойти, это ой-ой-ой. Да. Ну, мы-то сегодня начали разговаривать о том, что как же, пятница, конечно, классно. Едешь на работу или уже ты на работе, и бах, что-то музыка заиграла, думаешь... Да ну ее эту работу, а что я тут делаю? Ты же у меня там впереди сад, шашлыки, встречи, переговоры. И ты и начинаешь говорить, так, а у меня важная встреча, а может быть мне можно немножечко пораньше сегодня отойти? А я поработаю где-то в полях, я поработаю где-то там. Я все решу из дома, вспомним время удаленки, я все могу сделать дома. Это будет эффективнее. Давайте я не буду использовать ресурсы предприятия. Там, туалетную бумагу не буду тратить, воду не буду из кулера лишнюю тратить. Там. Это же будет лучше, если вы меня отпустите. Можно я поехал?
1: Мне кажется, у начальства такой же настрой в пятницу. Они тоже особо не хотят долго работать, поэтому они к этому более снисходительно относятся, нежели в другие дни недели, если так попробовать.
0: Вот не надо думать за начальство. Вот не нужно думать за начальство. Начальство на то и начальство, чтобы подумать за вас.
1: Они серьезные люди, да. Они вот так вот не отжигают.
0: Ладно, это отжигалочка. Давай-ка на музыку пойдем.
1: Да, конечно.
0: Потому что разговоры хороши, а музыка лучше. Новинка-то у нас впереди.
2: Новинка эфира.
0: Ой, отсылочка к Леониду Агутину. Я забуду о тебе на малиновой луне, когда топел Леонид, по-моему, да? А сейчас вот новая кровь.
1: Расслабляющая такая.
0: Классно. Давай, все, уходим на музыку, слушаем, наслаждаемся. Всех с пятницей.

0: Это радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
3: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох уж все.
1: Полина.
0: Знает это Полина. Полина. Это мы опять про нашу Полину постоянно
1: вспоминаем. Да, немного нафталина.
0: Ну ты рифмоплет, это тебя вот этот рэперский бит вдохновил на такие...
1: А, не знаю, просто пятничное настроение, немножко релакс.
0: Да, немножко хочется... отдохнуть.
1: Ну, как-то хочется, не хочется, нет, хочется что-то вот сделать. Я вот искренне хочу работать, честно говоря. Пятница, солнце светит, это хорошо. Прям вот искренне сегодня утром еду и такой, хочу работать, буду работать, да. А что-то сейчас вот уже тут смотрю ленточки, ленту новостей листаю, и что-то какой-то уже начинается релакс. Смотрю тут, ой, ты какой милый, где-то в Барнаульском зоопарке, кажется, ну-ка, потерял. Я открыл. В общем, кенгуренок выскочил из сумки мамы, поцеловал папу и запрыгнул. Ну, обратно. Милота же, милота.
0: Ой, эти животные, на них невозможно без умиления смотреть.
1: Вот и думаешь, господи, работа, работа, перейди на Федота.
0: Поскорее бы к своему питомцу. Да, и питомцев мы обсуждали недавно. Вот поскорее бы к ним.
1: Сидят там, есть, просят. Все питомцы, да, погулены, покормлены. Да, их сколько ни корми, они все в рот заглядывают. Глаза бедные, несчастные, как будто никогда не ели. Ладно, владельцы собак и кошек, наверное, поймут нас.
0: Да, особенно один из способов, когда отпроситься с работы, это кошка рожает там. Ну, такой самый забавный.
1: Но... Да, да, кстати, да, у меня кошка рожает. Кстати, недавно рожала тоже кошка у нас. Кому нужны котята, замечательные, прекрасные, фирменные, с родословной, шикарнейшие, красивейшие, великолепнейшие, обращайтесь ко мне, личку пишите, стучите. Вот, кстати.
0: Ну, и если мы еще говорим о законных

0: да, официальных способов, чтобы уйти с работы. Вот один, вот самый главный, который мне понравился, это донорство крови, потому что сдача крови дает право на освобождение от работы в день процедуры и дополнительный еще день отдыха. То есть вы и пользу для людей сделали, и сами там какие-то деньги получили, поели и еще отдыхаете. То есть это вообще прекрасный, самый лучший способ для меня.
1: Да, и тем более, да, идем, сдаем кровушку, а то кровушку нашу.
0: А то комары сейчас все.
1: Да, бесплатно попивают. Что это за безобразие, безобразие. Лучше дело хорошее сделать.
0: Да, ну а мы сейчас перейдем на музыку, а после этого пиратское золото, поэтому, друзья, не переключаемся.

0: есть только один флаг, и он такой же черный, как черные наши сердца. Пиратское золото.
1: Приветствуем вас, пираты! Сегодня финальный день, осталось 3 корабля, ну и посмотрим, кому же сегодня повезет. А у нас уже звонок. Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Как вас зовут?
2: Лучик Солнышко.
1: Ой, Лучик Солнышко, как хорошо, что ты нам сегодня улыбнулась. Ну, куда же будем мы стрелять?
2: Так,
1: D9. Так, D9, хорошо, полетели. И что же у нас? Мимо, к сожалению. Давай еще одна попытка.
2: Так. Буйвол 4.
1: Буйвол 4, хорошо. Как раз здесь еще никто не пробовал. И проверим, что же там у нас на непаханом поле. Эх, мимо, к сожалению, друзья, давайте чуть-чуть будем...
3: Кому-то повезет сейчас.
1: Кому-то повезет, мне кажется, да. Особенно тем, кто за нами следит, кто слушал все наши подсказки до этого. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: А как вас зовут? Вы так бодро говорите.
4: Черное солнце.
1: Черное солнце, вот, до этого был лучик солнца, сейчас черное солнце, потому что хочет она выбить корабль.
3: Это из песни из какой-то, нет?
1: Как будто
3: черное,
1: да,
3: солнце.
1: Что-то знакомое. Так, куда будем стрелять?
4: Клава-10.
1: Клава-10, отлично. Клава. Давайте полетели. Прямо в десяточку. Вот ваши аплодисменты. Мы вас поздравляем.
3: Как громко-то. Черное солнце, ну что вас навело так назваться?
4: Первая участница?
3: Да. Креативно. Молодцы, хорошо. Как вас утро начинается?
4: Бодро.
3: Работать долго собираетесь сегодня?
4: Очень, до самой ночи.
3: Да вы можете.
1: До самого черного солнца, даже, так сказать. Ой, ну, мы вас поздравляем, у вас очень бодрое настроение. Мы действительно верим, что вы до самой ночи будете работать. Главное, чтобы ваша работоспособность так и оставалась. Такой же за эфиром расскажем сейчас, как можно забрать подарок. Ну, а мы с вами, друзья, уже встретимся на следующей неделе. Там тоже будем играть, и вам обязательно повезет. Поэтому, если не получилось, не расстраивайтесь.
3: Да все хорошо. Пиратское золото. Пиратское золото. Поехали дальше.

0: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в «Ем сами». Давай в «Ем сам».
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

словно поезд скидящих средств, и вылечить мою боль не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Али Фарбен, спасибо, спасибо. Любовь, боль. И все это повторяется, повторяется. Нет, лучше спасибо, не нужно нам этого. Нам нужна только любовь и повтор, повтор, повтор. Выходные впереди, всем огромнейшие, всем с праздником. Пятничный. Какой праздник, а просто пятница. Пятница, короткий день на некоторых предприятиях. Ну, а где не короткий день, то мы, наверное, сами себе его устраиваем и пытаемся пораньше уйти. Именно об этом мы сегодня разговаривали в течение дня по возможности, конечно. И такой же у нас пост ВКонтакте в группе ecoradio.ru, vk.com, ecoradio. Заходите туда, да, там много чего интересного. Кстати, я там от себя лично написал несколько лайфхаков. Если вы пришли на работу и как будто бы думаете, что может быть как-то бы пораньше вы свинтить, скажем честно, то, пожалуйста, там вот вам есть лайфхаки, что можно сказать, чтобы тебя поняли и простили и отпустили. Ну, или как будто бы ты сам как-то эффектно ушел, как помните, уходил Дима Билан 20 лет назад, оказывается, он спел песню «Never Let You Go» на Евровидении. Выпрыгнул он тогда из рояля, или на рояле, он запрыгнул еще там, Евгений Плющенко вокруг катался. Золотые были времена, ну, представляете, 20 лет прошло, 20 лет уже, а? Как, вроде бы, кажется, давно это было, и уже как бы это и вчера. Откуда я это знаю? Опять же, из нашей группы во ВКонтакте. Заходите, повторяю, там много чего интересного. Ну ладно, движемся дальше. Разговоры разговорами о Артике и Асте со своими качелями сами не раскачаются. Прямо сейчас Артик и Асти, далее слушаем немножечко рекламу, потом еще песенку и расскажу гороскоп, что, на что нам ориентироваться сегодня, 22 мая.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
4: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
5: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Просто будь и наслаждайся моментом. Сейчас прекрасное время просто для того, чтобы поймать этот момент. Об этом песня Феликса Йена и Сара Барриос.
1: Гороскоп на Эго-радио.
0: Ну, а мы слушаем, да, смотрим в будущее. Гороскоп, гороскоп. Что же нам звезды говорят на сегодня? Итак, овны, овны, не тратьте силы на споры, направьте их в дело. Сегодня вы будете особенно энергичны и настроены на активные действия. Тельцы, тельцы, сегодня позвольте себе немного легкости и импровизации. Пятница поможет отвлечься от рутины и посмотреть на привычные вещи по-новому. А вот близнецам сегодня стоит использовать день для знакомств и полезных разговоров. Сегодня вас ждет насыщенное общение и неожиданные новости. Так, раки, не прячьте чувства, они многое подскажут. Эмоции могут меняться быстро, быстрее обычного, но это поможет лучше понять себя. Что же нам говорит гороскоп про львов? Львы, используйте харизму для важных встреч и разговоров. Сегодня вы легко окажетесь в центре внимания. Люди будут тянуться к вашей энергии. А вот девам сегодня не стоит бояться отступать от планов. Пятница может нарушить привычный порядок, но именно это принесет свежие идеи. Ну а весы? Пора уже напомнить о себе тем, с кем вы давно не разговаривали. Сегодня хороший день для общения, встреч и восстановления старых связей. Скорпионы, обращайте внимание на детали, они сегодня важны. Пятница может принести неожиданную информацию или интересное совпадение. Стрельцы, не отказывайтесь от спонтанных предложений. Сегодня вам особенно захочется движения и каких-то новых впечатлений. Вот так, стрельцы. Так, козероги. Ну, тут все понятно. Закройте важные задачи и не оставляйте работу на вечер. День подойдет для завершения рабочих вопросов перед выходными. Так, водолеи, водолеи, доверьте сегодня вдохновению, оно приведет к интересным решениям. Сегодня могут появиться необычные идеи и неожиданные планы. Рыбы, замечайте сегодня только хорошее, его будет все больше и больше. Пятница будет мягкой, эмоциональной и насыщенной на приятные мелочи. Вот так. Такая вот у нас пятница получилась. Если сегодня хочется чуть пораньше уйти, подумайте об этом, подумайте, все взвесьте. Сегодня Николай Чудотворец благоволит тем, кто трудится. Поэтому все взвешивайте. Но в любом случае, хорошего настроения, замечательной, классного дня. Ну и, конечно же, крутейших выходных всем, кто нас сейчас слушает. Здесь был Александр Данилов, Алексей Подольский. Чуть-чуть пораньше ушел, собственно, как у нас и сегодня в теме обсуждалось. Ну, я оставляю вас музыкой и передаю Клаве кофе. Ну, а далее уже придут мои коллеги. Всем хорошего настроения. Пока-пока.

Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 8 городов и поселков Свердловской области. Духовые оркестры и ансамбли «Мажореток» выступят на нескольких площадках, сообщили в Нижнетагильской филармонии. Впервые «Аккорды лета» соберут 18 коллективов. Дебютируют тагильские коллективы оркестр «Флейт», «Мелодии ветра» и духовой оркестр колледжа искусств. В 13 часов 10 минут праздник на Театральной площади откроет эстрадно-духовой оркестр «Тагил Бэнд». В Свердловской области завершилась весенняя акция «Монетная неделя». За две недели свердловчане сдали больше миллиона монет общим весом 4,7 тонны, рассказали в Уральском главном управлении Банка России. Общая сумма собранной мелочи составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. К акции присоединились более 1000 точек приема, офисов банков и супермаркетов. Самыми популярными оказались монеты номиналом 10 рублей, более четверти всей сданной мелочи. Еще около 20% пришлись на 10 копеек, а третье место заняли рублевые монеты, 17% от общего количества. Как отмечают организаторы, «Монетная неделя» помогает вернуть в оборот мелочь, которая часто годами хранится дома в копилках и ящиках. В Свердловской области сократилось поголовье сельскохозяйственных животных. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата по итогам января-апреля 2026 года. Так, количество овец и коз снизилось на 13,6%, крупного рогатого скота на 6,4%. Также незначительно снизилось поголовье птиц и свиней. При этом производство яиц, наоборот, выросло на 8%. Основной объем производства мяса, молока и яиц по-прежнему обеспечивают сельскохозяйственные организация. Спектакль «Каштанка» театра кукол Нижнего Тагила получил награду международного фестиваля «В гостях у Арлекино», который проходит в Омске. Приз за лучшее художественное оформление спектакля присудили художнику-постановщику из Москвы Светлане Рыбиной. В этом году зрителям фестиваля представили 17 постановок из России, Ливана, Китая, Бразилии, Беларуси, Казахстана. Тема этого года – герои, люди, куклы. Поэтому в программу вошли спектакли по легендам, преданиям и произведениям классической литературы. Спектакль «Каштанка» по произведению Антона Чехова поставила режиссер Ольга Штырляева. Над постановкой также работали композитор Алексей Сидорцев и художник по свету Максим Сергачев. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 22 мая, на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер западного направления до 5 метров в секунду. Атмосфера.

0: Доброе утро всем. 10:11 на часах. С этой чудесной минуты с вами здесь, на Эко-радио, буду я, Наталья Миронова. Всех с пятницей добрались, долетели, добежали. Вот что за магия происходит. В начале недели кажется, что время тянется, как зеленый слайм, а в итоге пару раз моргнул, и вот уже пятница. А за что мы любим пятницу? Конечно, за предвкушение выходных, за то приятное чувство, когда ты ждешь и строишь планы на отдых, за предвосхищение радостных встреч. Обожаю. Не так, конечно, как музыку на Эко-радио. А мы с вами 24/7. Впереди Брак Йеттер, Беовульф, Эйва Макс. Всем отличного настроения. Поехали.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте, порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на планета ТС.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Берлине открылась выставка, где главным материалом стала обычная бумага. Проект называется Paper Positions, и все экспонаты сделаны из этого скромного, но удивительного материала. Рисунки, картины и даже скульптуры здесь легче транспортировать, чем, например, каменные или металлические. В этом году в ярмарке участвуют 70 галерей, половина из них немецкие, остальные представляют разные страны. Все работы можно купить. Цены варьируются от 150 до 150 тысяч евро. Выставку проводят уже в 10-й раз. Она расположена в бывшем зале прибытия аэропорта Темпельхоф, который не работает с 2008 года. Место выбрано символично. Там, где раньше приземлялись самолеты, теперь парят бумажные идеи. В социальных сетях завирусился кот с очень необычной внешностью.

0: внешностью. На его мордочке четко просматривается узор в виде звездочки. Такая природная особенность. Пушистый быстро покорил сердца тысячи пользователей. Каждая новая публикация с его фото набирает множество лайков и теплых комментариев. Кот стал настоящей интернет-сенсацией, хотя сам об этом, конечно, не догадывается. Хозяева, наверное, уже устали отвечать на восторженные сообщения. Но такой популярности можно только порадоваться. Звезды с неба хватают не только люди, но и котики. Аргентинец Гильермо Кораль последние 18 лет добровольно очищает побережье в городе Пуэрто-Мадрид. Пляж часто завален пластиковыми отходами и рыболовными снастями, которые приносит океан. Гильермо также собирает мусор, плавающий на воде у берега. В его работе помогают природоохранные организации и правительство провинции. Они привлекают школьников, студентов и общественные группы. Особенно важно убрать побережье перед сезоном гнездования магеллановых пингвинов. Защитники природы объясняют местным жителям и рыбакам, какой вред наносит пластик морским обитателям. Школьникам, честно говоря, не очень нравится собирать чужой мусор, но учителя считают, что так дети лучше понимают важность бережного отношения к природе. Во время прошлой уборки волонтеры собрали более 16 тонн отходов. Впечатляющий результат. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Дэвид Гетта, Тонс энд Ай. Но прежде чем уходить, надо решить, куда направишься. Вы на Эко-радио, я Наталья Миронова, и могу предложить вам отличный вариант. У меня для вас информация на правах рекламы. До 15 июня в кинотеатре «Красногвардеец» бесплатные показы мультфильмов по мотивам литературных произведений. Приходите, вдохновляйтесь. Вход свободный, категория 6+. Расписание на сайте кинотеатра и в группе во ВКонтакте. Справки по телефону 43 56 73. Нижний Тагил.

0: Авторадио. Реклама.
1: Только 29 мая в Светофоре. Свинина на кости всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Ну и попал я в переплет.

0: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
1: «Ума-палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Неофертная акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на planeta.tc.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам. Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

И пусть весь мир подождет. Это именно те слова, которые хочется сделать девизом своей пятницы. И, ну что уж, мелочиться всех предстоящих выходных дней. Друзья, если есть такая возможность, то так и делайте. Максимальный релакс, полный цифровой детокс, только природа, дача может быть, но и

Конечно, музыка на Экорадио. И вы сразу почувствуете результат. Обновленные, отдохнувшие, со свежими силами встретите новую неделю. Подумайте об этом. Ну а сейчас встречать будем финал этого музыкального часа. Украсит его американская певица Кайра.

0: 11 часов утра на Среднем Урале.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Дзержинском районе Нижнего Тагила будут менять водовод, поэтому с 22 по 24 мая в домах жителей Вагонки и Северного упадет напор холодной воды. О временных неудобствах

предупредил водоканал НТ. На Восточном шоссе идет капитальный ремонт магистрального водовода диаметром 600 мм. Меняют трубу протяженностью 700 метров. Рабочим предстоит отключить сеть, освободить ее от воды и сделать переврезку в начальной и конечной точках. Затем запустить водовод, промыть его и продезинфицировать.

0: В Тагиле акцию ко дню пропавших детей. 23 и 24 мая в нашем городе пройдут родительские собрания с опытными поисковиками отряда. Взрослым расскажут, почему дети теряются, а подростки сбегают из дома, и как все это предотвратить. Встречи пройдут на площадках дома Акуджавы и ТРЦ «Депо». В Свердловскую область привезли 12,5 полезных насекомых и клещей этномофагов, сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора. Три партии доставили самолетом для агрономов Екатеринбурга и других территорий региона. Поставки прошли под контролем специалистов ведомства. Во время проверки нарушений выявлено не было. Все грузы сопровождались необходимыми ветеринарными документами. Нижний Тагил – День защиты детей отметит ярким музыкальным праздником. 1 июня на фестивале «Аккорды лета» соберутся почти 500 молодых музыкантов из 8 городов и поселков Свердловской области. Духовые оркестры, ансамбли, мажореток выступят на нескольких площадках, сообщили в Нижнетагильской филармонии. Это 9-й фестиваль детских духовых оркестров в Тагиле, и он станет самым масштабным по числу участников. Впервые «Аккорды лета» соберут 18 коллективов, дебютируют тагильский коллектив оркестр «Флейт мелодии ветра» и духовой оркестр колледжа искусств. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 22 мая, на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями без осадков. Ветер западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха поднимется до 24 градусов выше нуля.

Маршмеллоу и Portugal The Man, их совместная новая музыкальная работа «Феникс» только что на Экорадио. А тем, кто так же, как и птица «Феникс», сейчас в поиске себя, будет интересна информация на правах рекламы. Сеть агромаркетов «Уралсельмаш», запчасти для тракторов и сельхозтехники открывает новый магазин в Николопавловском и приглашает на работу продавцов-консультантов. Официальное трудоустройство, зарплата от 60 тысяч рублей. Адрес: село Николопавловское, улица Ленина, на автозаправке «Атом Ойл». Подробности по телефону 8-904-987-38-38. Еще раз номер телефона 8-904-987-38-38.

11:25 на часах. С вами Наталья Миронова. Всем доброе утро пятницы. Близится середина часа, а это значит, что скоро нас ждет новое увлекательное радиопутешествие по истории Нижнего Тагила. Сегодня в программе «Нескучная история». Саша Марина расскажет то, что мы еще не знали и не читали о главной тагильской улице. Ждем с нетерпением. Но сначала Нилетто, Леша Свик и Олег Майами летят в ваши динамики.

0: Наташей Мариной. Нескучная история.
1: На этой неделе рассказываем про центральную улицу нашего города. Свое современное название эта часть города получила 21 февраля 1967 года. Главная улица Нижнего Тагила, Ленина, стала проспектом. Примечательно, что переименование произошло по инициативе коллектива Нижнетагильского металлургического комбината имени Ленина. Это решение исполком горсовета принял в год празднования 50-летия Октябрьской социалистической революции. Решение о переименовании улицы в проспект придало ей высокий статус главной городской магистрали. Кроме того, в честь Владимира Ильича Ленина, Ульянова, в Нижнем Тагиле были названы еще две улицы в других районах города. В Дзержинском – улица Ильича, в Тагилстроевском – на руднике имени Третьего интернационала – улица Ульяновская. Проспект Ленина с центром на Театральной площади стал местом для проведения праздничных шествий, массовых городских мероприятий, спортивных эстафет, районных митингов и общегородских демонстраций. Замену части домовых знаков с надписью «Проспект» коммунально-хозяйственная служба города провела уже весной. Успели все сделать к Международному дню трудящихся – 1 мая. А осенью 1967 года в продаже даже появился сувенирный набор открыток «Нижний Тагил» с видами преображенного города. Тираж составил 30 тысяч экземпляров. В нем было 16 цветных фотографий, 5 из них запечатлели проспект Ленина.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: 10-360.
2: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети! 360!
2: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
0: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Только радио. Экро-радио.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Дзержинском районе Нижнего Тагила будут менять водовод, поэтому с 22 по 24 мая в домах жителей Вагонки и Северного упадет напор холодной воды. О временных неудобствах предупредил водоканал НТ. На Восточном шоссе идет капитальный ремонт магистрального водовода диаметром 600 мм. Меняют трубу протяженностью 700 метров. Рабочим предстоит отключить сеть, освободить ее от воды и сделать переврезку в начальной и конечной точках. Затем запустить водовод, промыть его и продезинфицировать. 279 детей пропали в Свердловской области в прошлом году. Две найдены погибшими, остальные живы. Многих побегов можно было избежать, а поиски сделать более эффективными. Об этом отряд «Лиза Алерт» приглашает поговорить родителей из Нижнего Тагила. Крупнейший в стране поисковый отряд проведет в Нижнем Тагиле акцию «Ко дню пропавших детей». 23 и 24 мая в нашем городе пройдут родительские собрания с опытными поисковиками отряда. Взрослым расскажут, почему дети теряются, а подростки сбегают из дома, и как все это предотвратить. Встречи пройдут на площадках дома Акуджавы и ТРЦ «Депо». В Свердловскую область привезли 12,5 полезных насекомых и клещей этномофагов, сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора. Три партии доставили самолетом для агрономов Екатеринбурга и других территорий региона. Поставки прошли под контролем специалистов ведомства. Во время проверки нарушений выявлено не было. Все грузы сопровождались необходимыми ветеринарными документами. Нижний Тагил «День защиты детей» отметит ярким музыкальным праздником. 1 июня на фестивале «Аккорды лета» соберутся почти 500 молодых музыкантов из 8 городов и поселков Свердловской области. Духовые оркестры, ансамбли, мажореток выступят на нескольких площадках, сообщили в Нижнетагильской филармонии. Это 9-й фестиваль детских духовых оркестров в Тагиле, и он станет самым масштабным по числу участников. Впервые «Аккорды лета» соберут 18 коллективов, дебютируют тагильский коллектив оркестр «Флейт мелодии ветра» и духовой оркестр колледжа искусств. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западного направления до 5 метров в секунду. Температура воздуха около 24 градусов выше нуля. Завтра ждем облачный день с дождем. Столбик термометра в дневные часы поднимется до 25 градусов со знаком «плюс».

0: встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
0: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Фишер и Экофреш. Сегодня поговорим о свежем треке «Ёлка проще». Экофреш. Популярная певица Ёлка представила жизнеутверждающий сингл «Проще», который стал главным треком ее нового мини-альбома «Надо проще». Музыкальная новинка представляет собой легкую вселенную композиций на стыке поп-рока и инди-попа. В тексте трека Ёлка призывает слушателей отпустить прошлые обиды, не усложнять жизнь лишними размышлениями и разрешить себе искренне смеяться над собственными ошибками. Поклонники и музыкальные критики тепло встретили релиз, отметив фирменный нежный вокал исполнительницы и терапевтический эффект песни, а официальное атмосферное видео на трек, вышедшее 3 апреля, быстро набрало популярность в сети и попало в ротацию крупнейших радиостанций страны. Послушать трек «Ёлка проще» можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ekoradio.ru.

А Настя на Экорадио. 12.32 показывают наши студийные. С вами сегодня Наталья Миронова. Всем здравствуйте. И у меня для вас немного полезной информации на правах рекламы. До 15 июня в кинотеатре «Красногвардеец» бесплатные показы мультфильмов по мотивам литературных произведений. Приходите и вдохновляйтесь. Вход свободный, категория 6+. Расписание на сайте кинотеатра и в группе во ВКонтакте. Справки по телефону 43 56 73. Нижний Тагил.

0: Только радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
3: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
4: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
8: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5» Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
3: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио. Эко-радио представляет проект «Депутат Вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
4: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
5: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
4: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: на Среднем Урале 13 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области за сутки в 13 раз выросла площадь лесных пожаров. По данным Федеральной авиалесоохраны, к 21 мая площадь, пройденная огнем, увеличилась с 10 до 130 гектаров. Сейчас в регионе действует один крупный природный пожар. Возгорание тушат в районе Ивделя. В ликвидации задействованы 50 человек, 4 единицы спецтехники и вертолет Ми-8. В областном Минприроды сообщили, что пожар находится далеко от населенных пунктов и угрозы для жителей не представляет. В Нижнем Тагиле задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков городского УВД Артур Белых, сообщает коммерсант «Урал» со ссылкой на собственный источник. Собеседник уточнил, что задержание подполковника может быть связано с ОПГ «Фортуна». Группировка действовала в Нижнем Тагиле в 90-е, начав с вымогательства денег у торговцев местных рынков. Ранее были взяты под стражу другие участники преступного сообщества, руководитель Олег Ануфриев и его водитель-телохранитель Михаил Рогачев. Членам банды были предъявлены обвинения по тяжким уголовным статьям, в том числе убийству и вымогательству. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются за помощью к психологам. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в обращении к участникам съезда психиатров России, сообщает «Коммерсант». По словам главы Минздрава, российское общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно отражающимися на психоэмоциональном состоянии людей. В связи с этим необходимо разработать порядок оказания психотерапевтической помощи населению, отметил Мурашко. Удивительные изделия из дерева можно увидеть в музее Нижнего Тагила. Здесь открылась выставка токарной миниатюры мастеров со всей России. Все экспонаты выставки в музее-заповеднике Горнозаводской Урал – работы российских ремесленников для конкурса «Токарная миниатюра». Фантазии художников по дереву ограничены лишь размером. Фигурки должны быть не больше 20 сантиметров. Всего заявились около 60 мастеров от Калининграда до Кемерово. 25 из них отправили работы в Нижний Тагил. Среди десятков экспонатов – необычные вазы, тарелки, шкатулки, часы, елочные игрушки и даже целой композиции. Стоит в витрине маленькая фигурка циркового слона с шаром. Она взяла первое место. Автор Георгий Осипов из Подольска. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 25 градусов со знаком «плюс».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
4: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Сеть агромаркетов «Уралсельмаш» запчасти для тракторов и сельхозтехники открывает новый магазин в Николопавловском и приглашает на работу продавцов-консультантов. Официальное трудоустройство, зарплата от 60 тысяч рублей. Адрес: село Николопавловское, улица Ленина, на автозаправке «Атом Ойл». Подробности по телефону 8-904-987-38-38. 8-904-987-38-38.

0: Это радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: нужна ума палата.
1: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума палата» по четвергам.
0: «Ума палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Экорадио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области за сутки в 13 раз выросла площадь лесных пожаров. По данным Федеральной авиалесоохраны, к 21 мая площадь, пройденная огнем, увеличилась с 10 до 130 гектаров. Сейчас в регионе действует один крупный природный пожар. Возгорание тушат в районе Ивделя. В ликвидации задействованы 50 человек, 4 единицы спецтехники и вертолет Ми-8. В областном Минприроды сообщили, что пожар находится далеко от населенных пунктов и угрозы для жителей не представляет. В Нижнем Тагиле задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков городского УВД Артур Белых, сообщает Коммерсант Урал со ссылкой на собственный источник. Собеседник уточнил, что задержание подполковника может быть связано с ОПГ «Фортуна». Группировка действовала в Нижнем Тагиле в 90-е, начав с вымогательства денег у торговцев местных рынков. Ранее были взяты под стражу другие участники преступного сообщества, руководитель Олег Ануфриев и его водитель-телохранитель Михаил Рогачев. Членам банды были предъявлены обвинения по тяжким уголовным статьям, в том числе убийству и вымогательству. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются за помощью к психологам. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в обращении к участникам съезда психиатров России, сообщает Коммерсант. По словам главы Минздрава, российское общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно отражающимися на психоэмоциональном состоянии людей. В связи с этим необходимо разработать порядок оказания психотерапевтической помощи населению, отметил Мурашко. Удивительные изделия из дерева можно увидеть в музее Нижнего Тагила. Здесь открылась выставка токарно-миниатюры мастеров со всей России. Все экспонаты выставки в музее-заповеднике Горнозаводской Урал – работы российских ремесленников для конкурса «Токарная миниатюра». Фантазии художников по дереву ограничены лишь размером. Фигурки должны быть не больше 20 сантиметров. Всего заявились около 60 мастеров от Калининграда до Кемерово. 25 из них отправили работы в Нижний Тагил. Среди десятков экспонатов – необычные вазы, тарелки, шкатулки, часы, елочные игрушки и даже целой композиции. Стоит в витрине маленькая фигурка циркового слона с шаром. Она взяла первое место. Автор Георгий Осипов из Подольска. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 25 градусов со знаком «плюс».

0: Только радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
8: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Берлине открылась выставка, где главным материалом стала обычная бумага. Проект называется Paper Positions, и все экспонаты сделаны из этого скромного, но удивительного материала. Рисунки, картины и даже скульптуры здесь легче транспортировать, чем, например, каменные или металлические. В этом году в ярмарке участвуют 70 галерей, половина из них немецкие, остальные представляют разные страны. Все работы можно купить. Цены варьируются от 150 до 150 тысяч евро. Выставку проводят уже в 10-й раз. Она расположена в бывшем зале прибытия аэропорта Темпельхоф, который не работает с 2008 года. Место выбрано символично. Там, где раньше приземлялись самолеты, теперь парят бумажные идеи. В социальных сетях завирусился кот с очень необычной внешностью. На его мордочке четко просматривается узор в виде звездочки. Такая природная особенность. Пушистый быстро покорил сердца тысячи пользователей. Каждая новая публикация с его фото набирает множество лайков и теплых комментариев. Кот стал настоящей интернет-сенсацией. Хотя сам об этом, конечно, не догадывается. Хозяева, наверное, уже устали отвечать на восторженные сообщения. Но такой популярности можно только порадоваться. Звезды с неба хватают не только люди, но и котики. Аргентинец Гильермо Кораль последние 18 лет добровольно очищает побережье в городе Пуэрто-Мадрид. Пляж часто завален пластиковыми отходами и рыболовными снастями, которые приносит океан. Гильермо также собирает мусор, плавающий на воде у берега. В его работе помогают природоохранные организации и правительство провинции. Они привлекают школьников, студентов и общественные группы. Особенно важно убрать побережье перед сезоном гнездования магеллановых пингвинов. Защитники природы объясняют местным жителям и рыбакам, какой вред наносит пластик морским обитателям. Школьникам, честно говоря, не очень нравится собирать чужой мусор, но учителя считают, что так дети лучше понимают важность бережного отношения к природе. Во время прошлой уборки волонтеры собрали более 16 тонн отходов. Впечатляющий результат. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: На этой неделе рассказываем про центральную улицу нашего города. Свое современное название эта часть города получила 21 февраля 1967 года. Главная улица Нижнего Тагила, Ленина, стала проспектом. Примечательно, что переименование произошло по инициативе коллектива Нижнетагильского металлургического комбината имени Ленина. Это решение исполком горсовета принял в год празднования 50-летия Октябрьской социалистической революции. Решение о переименовании улицы в проспект придало ей высокий статус главной городской магистрали. Кроме того, в честь Владимира Ильича Ленина, Ульянова, в Нижнем Тагиле были названы еще две улицы в других районах города. В Дзержинском – улица Ильича, в Тагилстроевском – на руднике имени Третьего интернационала – улица Ульяновская. Проспект Ленина с центром на Театральной площади стал местом для проведения праздничных шествий, массовых городских мероприятий, спортивных эстафет, районных митингов и общегородских демонстраций. Замену части домовых знаков с надписью «Проспект» коммунально-хозяйственная служба города провела уже весной. Успели все сделать к Международному дню трудящихся – 1 мая. А осенью 1967 года в продаже даже появился сувенирный набор открыток «Нижний Тагил» с видами преображенного города. Тираж составил 30 тысяч экземпляров. В нем было 16 цветных фотографий, 5 из них запечатлели проспект Ленина.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
3: Дети 360.
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети 360.
4: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Это радио. Реклама. Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 25 градусов со знаком «плюс».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимата.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Фишер и Экофреш. Сегодня поговорим о свежем треке «Ёлка проще». Экофреш. Популярная певица Ёлка представила жизнеутверждающий сингл «Проще», который стал главным треком ее нового мини-альбома «Надо проще». Музыкальная новинка представляет собой легкую вселенную композиций на стыке поп-рока и инди-попа. В тексте трека Ёлка призывает слушателей отпустить прошлые обиды, не усложнять жизнь лишними размышлениями и разрешить себе искренне смеяться над собственными ошибками. Поклонники и музыкальные критики тепло встретили релиз, отметив фирменный нежный вокал исполнительницы и терапевтический эффект песни, а официальное атмосферное видео на трек, вышедшее 3 апреля, быстро набрало популярность в сети и попало в ротацию крупнейших радиостанций страны. Послушать трек «Ёлка проще» можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ekoradio.ru. Экофреш. С вами был Дмитрий Фишер и Экофреш. Услышимся на Экорадио.
1: Экобум. По будням в эфире Экорадио.

0: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится.

0: читается по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
1: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
2: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
4: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области за сутки в 13 раз выросла площадь лесных пожаров. По данным Федеральной авиалесоохраны, к 21 мая площадь, пройденная огнем, увеличилась с 10 до 130 гектаров. Сейчас в регионе действует один крупный природный пожар. Возгорание тушит в районе Ивделя. В ликвидации задействованы 50 человек, 4 единицы спецтехники и вертолет Ми-8. В областном Минприроды сообщили, что пожар находится далеко от населенных пунктов и угрозы для жителей не представляет. Всего по данным лесопожарных служб, на сегодняшний день в России их зафиксировано 54 природных пожара в 13 регионах. Общая площадь возгораний превышает 75 тысяч гектаров. Основными причинами остаются самовольные палы сухой травы и нарушение правил пожарной безопасности. На всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В прибрежной зоне Качканара прошла первая в этом сезоне эко-акция. На набережной ниже 8-го микрорайона высадили 1000 молодых саженцев сосны. Озеленение проходит в рамках большого проекта ПВ.

0: восстановлению природных ресурсов города, направленного на замещение уходящего лесного фонда. Как пишет Паблика ВКонтакте, Качканарский четверг, за последние 3 года в округе появились около 10 тысяч хвойных деревьев. По словам председателя природоохранной организации Геннадия Русских, приживаемость саженцев составляет порядка 70%, что является отличным показателем. В Нижнем Тагиле задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков городского УВД Артур Белых, сообщает «Коммерсант Урал» со ссылкой на собственный источник. Собеседник уточнил, что задержание подполковника может быть связано с ОПГ «Фортуна». Группировка действовала в Нижнем Тагиле в 90-е годы, вымогая деньги у торговцев местных рынков. Суть предъявленного Артуру Белых обвинения пока неизвестна. В ближайшее время суд изберет меру пресечения по ходатайству следователя. Удивительные изделия из дерева можно увидеть в музее Нижнего Тагила. Здесь открылась выставка токарной миниатюры мастеров со всей России. Все экспонаты выставки в музее-заповеднике Горно-Заводской Урал – работы российских ремесленников для конкурса «Токарная миниатюра». Фантазия художников по дереву ограничена лишь размером. Фигурки должны быть не больше 20 сантиметров. Всего заявились около 60 мастеров от Калининграда до Кемерово. 25 из них отправили работы в Нижний Тагил. Среди десятков экспонатов необычные. Обычные вазы, тарелки, шкатулки, часы, елочные игрушки, даже целой композиции. Выставка будет работать до 3 июля в залах музея-заповедника на проспекте Ленина, 1. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер западного направления до 6.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31В. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности бумпарк.ру.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Супер новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Напиток газированный «Фреш Премиум» 1,5 литра, всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30. 1 мая.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.dc.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
5: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17.00.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Партия бесплатной вакцины от клещевого энцефалита поступила в поликлинику номер 1 на Вагонке. Как уточнили информагентству «Все новости», в медучреждении прививать будут жители Нижнего Тагила от 60 лет и старше, а также участвующих в тушении лесных пожаров. В распоряжении 2670 доз. Вакцинация проходит в поликлинике по адресу улица Окунева, 30, после осмотра терапевта. Расходы российских семей на выпускные вечера в этом году выросли примерно на 15%. В среднем родителям девятиклассников праздник и наряды обойдутся в 32-33 тысячи рублей, а семьям одиннадцатиклассников – 44-46 тысяч рублей. Такие данные приводит «Суперджоп». Новый национальный маршрут для туристов появится в Свердловской области. Он объединяет Екатеринбург, Сысерть, Полевской и Березовский. Первые заезды тургрупп запланированы на июнь. Стартует новый брендовый маршрут региона «Бажовское путешествие». Он раскрывает наш регион через мультивселенную, которую создал Бажов, рассказал исполняющий обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства области Татьяна Белик. В целом, летом Средний Урал ожидает двукратный рост турпотока. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются за психологической помощью. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в обращении к участникам съезда психиатров России, сообщает «Коммерсант». По словам главы Минздрава, российское общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно отражающимися на психоэмоциональном состоянии людей. В связи с этим необходимо разработать порядок оказания психотерапевтической помощи населению. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 23 мая, на Среднем Урале ожидается переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от плюс 20 до плюс 25 градусов по Цельсию.
0: 30 лучших треков недели.

0: Всем привет! Вы слушаете Эко-радио, и с вами Полина Бажова. Рада сообщить, что на Эко-радио стартовал хит-парад ТОП-30. В ближайшие два часа для вас будут звучать композиции, за которые вы голосовали на нашем официальном сайте ecoradio.ru. Идеальная музыка для начала выходных, ведь эти композиции, которые прозвучат в ближайшие два часа, набрали больше всех голосов. Открыли наш чарт мощным по энергетике треком «Феникс» от «Beowulf». Это была 30-я строчка. Ну а прямо сейчас Женя Трофимов, «Комната культуры» и композиция «Крайний снег». 29-е место на этой неделе.
1: 29-е место.
2: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Авторадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
2: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи.

0: Сити. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где центр спецклимат.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Upside Down – это песня Дайаны Росс, записанная для ее 10-го студийного альбома почти 50 лет назад. А вдохновением для песни послужило желание Дайаны развлечься и поэкспериментировать. Ну а в этот раз развлечься и поэкспериментировать решил немецкий диджей Феликс Йейн. Обновленная версия называется «Boy It On Me» и сегодня в хит-параде на Экорадио 27 место. Прямо сейчас узнаем, кто разместился на 26-й строчке.

когда очень не хочется возвращаться домой. Don't wanna go home. Это итальянский проект «Медуза». И сегодня в хит-параде на Экорадио 24 место. Напомню, что вы только вы распределяете места в нашем хит-параде. Нравится трек? Заходите на сайт ekoradio.ru и голосуйте за него. Ну а результаты, как всегда, в хит-параде топ-30. Поднимаемся на 23-ю строчку. И чуть больше голосов в этот раз у певицы Леони. И композиция называется «Stay».

0: Это радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Экорадио. 103 FM. 22 место.

0: 19 место.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: 10-360.
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети! 360!
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
4: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

были Avalon Roxton, музыкальный дуэт, состоящий из вокалиста и продюсера из Амстердама и продюсер и автор песен из Берлина. Только что прозвучала композиция «Vertigo», и сегодня в хит-параде на Эко-радио это 18 место. Ну, а под номером 17, то есть чуть больше голосов, в этот раз получила американская певица Ava Max. «Kill It Queen» звучит прямо сейчас.

0: Эко-радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Ну все, началось, пора бежать!
5: Что началось? Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQ J6!
6: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону +7 343 547 18 00.

0: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto, Свердловское шоссе 37. Звоните 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 17 место.

0: Сегодня в хит-параде на Эко-радио 17 место. Ну и завершит первый час хит-парада. Впереди еще один, второй, самый мощный, потому что там прозвучат главные хиты. Так вот, на 16 строчке прозвучат прямо сейчас E-Books и композиция Graceland.
1: 16 место.

0: На Среднем Урале 18.00.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Партия бесплатной вакцины от клещевого энцефалита поступила в поликлинику номер 1 на Вагонке. Как уточнили информагентство, все новости в медучреждении прививать будут жители Нижнего Тагила от 60 лет и старше, а также участвующих в тушении лесных пожаров. В распоряжении 2670 доз. Вакцинация проходит в поликлинике по адресу улица Окунева, 30, после осмотра терапевта. Расходы российских семей на выпускные вечера в этом году выросли примерно на 15%. В среднем родителям девятиклассников праздник и наряды обойдутся в 32-33 тысячи рублей, а семьям одиннадцатиклассников – 44-46 тысяч рублей. Такие данные приводит «Суперджоп». Новый национальный маршрут для туристов появится в Свердловской области. Он объединяет Екатеринбург, Сысерть, Полевской и Березовский. Первые заезды тургрупп запланированы на июнь. Стартует новый брендовый маршрут региона «Бажовское путешествие». Он раскрывает наш регион через мультивселенную, которую создал Бажов, рассказал исполняющий обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства области Татьяна Белик. В целом, летом Средний Урал ожидает двукратный рост турпотока. Более 3,5 миллионов россиян ежегодно обращаются за психологической помощью. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в обращении к участникам съезда психиатров России, сообщает «Коммерсант». По словам главы Минздрава, российское общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно отражающимися на психоэмоциональном состоянии людей. В связи с этим необходимо разработать порядок оказания психотерапевтической помощи населению. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 23 мая, в Нижнем Тагиле и на Среднем Урале ожидается переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от плюс 20 до плюс 24 градусов по Цельсию.
0: 30 лучших треков недели.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Главный романтик Мот и композиция «Намек на нас» открыли второй час хит-парада. Напоминаю, что вы слушаете Эко-радио, и прямо сейчас мы подводим музыкальные итоги этой недели, слушаем те композиции, за которые вы голосовали на сайте ecoradio.ru. В первом часе прозвучали 15 песен, впереди ровно столько же, но их отличает то, что они набрали в разы большее количество голосов. Переходим на 14-ю строчку. Здесь Алекс Уоррен и композиция «Fever Dream».
2: 14 место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ну все, началось, пора бежать!
3: Что началось? Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6!
4: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону плюс 7-343-547-1807.
5: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок

0: фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

«Разлучник» — это «Homewreck» — песня американского певца и автора песен «Sombra». И слова, и музыку написал сам певец. Сегодня в хит-параде на Эко-радио 10 место. Ну а теперь готовьтесь к романтике на максималках, потому что уже буквально через несколько секунд прозвучит Клава Кока с ее суперромантичной, нежной композицией «Как я люблю тебя». Сегодня в хит-параде на Эко-радио 9 строчка.

0: седьмое место. Ну а на шестой строчке счастливая и неунывающая, и которая призывает нас всегда действовать, получать от жизни все и не ждать понедельника, а начинать исполнять мечту уже сейчас. Я говорю про Мари Краймбрери. Счастливая мама, счастливая жена, и которая мечтает всех вокруг тоже сделать счастливыми. Мари Краймбрери, «Давай не ждать» звучит прямо сейчас на шестой строчке.
1: Шестое место.

0: Только радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Ну все, началось. Пора бежать.
3: Что началось? Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6.
4: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону плюс 7-343-547-1807.
5: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета ТС.
8: Для тех, кто выбирал до сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем,

0: для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек. Пятое место.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
3: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
4: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
5: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, тревел-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов.
6: 18 часов 47 минут в нашем городе. Напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Здесь и сейчас хит-парад ТОП-30. Подводим музыкальные итоги этой недели и просто наслаждаемся треками, за которые вы голосовали на сайте ecoradio.ru. И переходим к тройке лидеров. Прямо сейчас узнаем, кто получил больше всех голосов. Итак, бронза хит-парада достается французскому проекту. Это Оффенбах и композиция «Miles Away».

Это была третья строчка, Offenbach, Miles Away. Ну а мы переходим ко второму месту. И серебро хит-парада у музыканта, который выступает под именем Even, и композиция называется Hollow.

хит-парада, но пока предлагаю послушать новинку эфира, которая еще не попала в чарт, но заслуживает этого. Леди Гага и рэп-исполнительница Дойче выпустили композицию «Runaway». Это официальный саундтрек фильма «Дьявол носит Прада 2». Предлагаю послушать этот стильный классный трек. Ну и, конечно же, проголосовать за него на сайте ekoradio.ru.

стране, так это стопроцентное первое место, но в любом случае все зависит от вас, вернее, от ваших голосов. Ну а в этот раз на этой неделе больше всех голосов вашей поддержки получил южнокорейский проект BTS и композиция Swim. Победителей услышим уже очень скоро. Ну а я, Полина Бажова, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем счастливых выходных. Желаю всем набраться свежих сил, по-настоящему отдохнуть и быть готовым к новой рабочей неделе и к новым подвигам. Ну и, конечно же, во время отдыха не забывайте заходить на сайт ikaradio.ru и голосовать за любимую музыку, чтобы слушать ее чаще. Всем пока-пока!

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Дзержинском районе Нижнего Тагила будут менять водовод, поэтому с 22 по 24 мая в домах жителей Вагонки и Северного упадет напор холодной воды. О временных неудобствах предупредил водоканал НТ. На Восточном шоссе идет капитальный ремонт магистрального водовода диаметром 600 мм. Меняет трубу протяженностью 720 метров. Рабочим предстоит отключить сеть, освободить ее от воды и сделать переврезку в начальной конечной точках, затем запустить водовод, промыть его и продезинфицировать. Партия бесплатной вакцины от клещевого энцефалита поступила в поликлинику номер 1 на Вагонке. Как уточнили информагентству «Все новости» в медучреждении, прививать будут жители Нижнего Тагила от 60 лет и старше, а также участвующих в тушении лесных пожаров. В распоряжении 2670 доз. Вакцинация проходит в поликлинике по адресу улица Окунева, 30, после осмотра терапевта. Новый национальный маршрут для туристов появится в Свердловской области. Он объединяет Екатеринбург с Исерть-Полевской и Березовский. Первые заезды тургрупп запланированы на июнь. Стартует новый брендовый маршрут региона «Бажовское путешествие». Он раскрывает наш регион через мультивселенную, которую создал Бажов, рассказал исполняющий обязанности директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик. В целом, летом Средний Урал ожидает двукратный рост турпотока. Удивительные изделия из дерева можно увидеть в музее Нижнего Тагила. Здесь открылась выставка токарной миниатюры мастеров со всей России. Все экспонаты выставки в музее-заповеднике горно-заводской Урал – работы российских ремесленников для конкурса «Токарная миниатюра». Фантазия художников по дереву ограничена лишь размером. Фигурки должны быть не больше 20 сантиметров. Всего заявились около 60 мастеров от Калининграда до Кемерово. 25 из них отправили работы в Нижний Тагил. Среди экспонатов – необычные вазы, тарелки, шкатулки, часы, елочные игрушки и даже целые композиции. Выставка будет работать до 3 июля в залах музея-заповедника на проспекте Ленина, 1. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 25 градусов со знаком «плюс».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
3: Покупайте выгодно. Подарки на последний звонок в Светофоре. Орхидея Фаленопсис всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер. В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
4: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
7: Еще на горку! Еще на батут! Еще туда!
8: Сынок, да сколько можно?
7: Много!
8: В детском парке «Бум-парк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бум-парк». Играй сколько хочется. Подробности «Бум-парк.ру».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Берлине открылась выставка, где главным материалом стала обычная бумага. Проект называется Paper Positions, и все экспонаты сделаны из этого скромного, но удивительного материала. Рисунки, картины и даже скульптуры здесь легче транспортировать, чем, например, каменные или металлические. В этом году в ярмарке участвуют 70 галерей, половина из них немецкие, остальные представляют разные страны. Все работы можно купить. Цены варьируются от 150 до 150 тысяч евро. Выставку проводят уже в 10-й раз. Она расположена в бывшем зале прибытия аэропорта Темпельхоф, который не работает с 2008 года. Место выбрано символично. Там, где раньше приземлялись самолеты, теперь парят бумажные идеи. В социальных сетях завирусился кот с очень необычной внешностью. На его мордочке четко просматривается узор в виде звездочки. Такая природная особенность. Пушистый быстро покорил сердца тысячи пользователей. Каждая новая публикация с его фото набирает множество лайков и теплых комментариев. Кот стал настоящей интернет-сенсацией, хотя сам об этом, конечно, не догадывается. Хозяева, наверное, уже устали отвечать на восторженные сообщения. Но такой популярности можно только порадоваться. Звезды с неба хватают не только люди, но и котики. Аргентинец Гильермо Кораль последние 18 лет добровольно очищает побережье в городе Пуэрто-Мадрид. Пляж часто завален пластиковыми отходами и рыболовными снастями, которые приносит океан. Гильермо также собирает мусор, плавающий на воде у берега. В его работе

0: Помогают природоохранные организации и правительство провинции. Они привлекают школьников, студентов и общественные группы. Особенно важно убрать побережье перед сезоном гнездования магеллановых пингвинов. Защитники природы объясняют местным жителям и рыбакам, какой вред наносит пластик морским обитателям. Школьникам, честно говоря, не очень нравится собирать чужой мусор, но учителя считают, что так дети лучше понимают важность бережного отношения к природе. Во время прошлой уборки волонтеры собрали более 16 тонн отходов. Впечатляющий результат. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, так как ты делаешь это не делаешь.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22.00 в эфире Эко-радио
3: «Территория звука».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
3: Только 29 мая в Светофоре. Свинина на кости всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Дзержинском районе Нижнего Тагила будут менять водовод, поэтому с 22 по 24 мая в домах жителей Вагонки и Северного упадет напор холодной воды. О временных неудобствах предупредил водоканал НТ. На Восточном шоссе идет капитальный ремонт магистрального водовода диаметром 600 мм. Меняет трубу протяженностью 720 метров. Рабочим предстоит отключить сеть, освободить ее от воды и сделать переврезку в начальной конечной точках. Затем запустить водовод, промыть его и продезинфицировать. Партия бесплатной вакцины от клещевого энцефалита поступила в поликлинику номер 1 на Вагонке. Как уточнили информагентству «Все новости» в медучреждении, прививать будут жителей Нижнего Тагила от 60 лет и старше, а также участвующих в тушении лесных пожаров. В распоряжении 2670 доз. Вакцинация проходит в поликлинике по адресу улица Окунева, 30, после осмотра терапевта. Новый национальный маршрут для туристов появится в Свердловской области. Он объединяет Екатеринбург с Исерть-Полевской и Березовский. Первые заезды тургрупп запланированы на июнь. Стартует новый брендовый маршрут региона «Бажовское путешествие». Он раскрывает наш регион через мультивселенную, которую создал Бажов, рассказал исполняющий обязанности директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик. В целом, летом Средний Урал ожидает двукратный рост турпотока. Удивительные изделия из дерева можно увидеть в музее Нижнего Тагила. Здесь открылась выставка токарной миниатюры мастеров со всей России. Все экспонаты выставки в музее-заповеднике горно-заводской Урал – работы российских ремесленников для конкурса «Токарная миниатюра». Фантазия художников по дереву ограничена лишь размером. Фигурки должны быть не больше 20 сантиметров. Всего заявились около 60 мастеров от Калининграда до Кемерово. 25 из них отправили работы в Нижний Тагил. Среди экспонатов – необычные вазы, тарелки, шкатулки, часы, елочные игрушки и даже целые композиции. Выставка будет работать до 3 июля в залах музея-заповедника на проспекте Ленина, 1. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 25 градусов со знаком «плюс».

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Дети 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
2: В субботу в 12 дня
3: и в воскресенье в 16 часов.
0: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
4: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
3: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». В Персидском заливе, который также называют «арабским», с конца февраля неспокойно. Однако это не помешало Алексею Грекову вновь посетить Объединенные Арабские Эмираты и привести множество музыкальных впечатлений из недавней творческой поездки. Алексей Греков – резидент ежегодного фестиваля Parma Valley в Пермском крае, участник вечеринок Lilliput и Waters в индийском штате Гоа. Пермский талант возвращается в кибернетический эфир спустя 2 года после дебюта в нашей программе и в ближайший час сыграет диджей-сет из актуальных и универсальных жанров внутри хаус-музыки: дип, органик, мелодик, афро, тек, прогрессив. Передаем диджейскую консоль Алексею и скорее
4: включаем.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет...

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Давай станцуем вместе этот последний танец. Это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть из нас

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

drums. Экро. Радио.

Закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.